ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯊꯥꯖꯤꯟ ꯆꯪꯂꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯎꯕ ꯏꯁꯩ, ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯛꯇꯣꯛꯄ ꯋꯥꯍꯩ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ꯫